глаза. Налево, ты на уайте не папарази. Warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza.